взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится очень лавливо. Движение руки люблю, смыслом всем вопреки.

0: В Астане 7 часов.
1: Казахстан Республикасының әнұраны.

0: Информационная служба Авторадио.
1: Время новостей на Авторадио Казахстан. У микрофона Екатерина Черкашина. Доброе утро. Для бывшего президента морского порта Актау Абая Турикпенбаева запросили 8 лет тюрьмы. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Это пособничество, мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями. Всего на скамье подсудимых 4 человека. Напомню, ранее СМИ писали, что, возможно, задержание Турикпенбаева может быть связано с делом о контрабанде нефти. Казахстанцев попросили не снимать трендовые ролики с шампанским. Более того, как рассказали в полиции, несколько человек уже оштрафовали за подобные видео. Речь идет о завирусившихся роликах, на которых девушки эффектно открывают бутылки с игристым в общественных местах. Правоохранители считают, что подобные действия не только нарушают закон, но и проявляют неуважение к окружающим и труду работников коммунальных служб. Таким образом, уже как минимум 2 девушек оштрафовали за загрязнение мест общественного пользования. Об этом пишет агентство Tengrinews. Казахстанцам вновь напомнили о штрафах за срыв редких цветов. Речь идет в том числе о тюльпанах, 18 видов которых занесены в Красную книгу. Порадовать себя творением природы можно за 3000 МРП или более 11 миллионов тенге. Вместе с этим санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до 3 лет. Срыв, выкапывание, продажа или уничтожение дикорастущих тюльпанов является нарушением закона. Во всем Казахстане объявили штормовое предупреждение на сегодня, 2 мая. По прогнозам синоптиков, на юге и юго-востоке страны осадки будут сильными до 4 мая. Также возможны град и шквалистый ветер. В ночные и утренние часы по республике прогнозируются туманы. Вместе с этим в нескольких регионах сохранятся заморозки. В ночное время на западе, северо-западе, севере и в центральной части страны температура может опускаться до минус 3 градусов. Об этом пишет агентство Tengrinews. Как будут дальше развиваться события, расскажу вам в следующем выпуске. Через час в студии была Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Петропавловске, Костанае, Кокшетау 16 градусов, в Павлодаре, Кибастузе, Туркестане 20, в Шымкенте 18, в Таразе дождь плюс 21, в Кызылорде Атырау плюс 23, в Актау 20 выше нуля, в Актобе 17, в Уральске плюс 11, в Семее 24, в Усть-Каменогорске 27, в Караганде и Темиртау 19 градусов, в Жезказгане 22, в Балхаше 29. В Талдыкургане плюс 30, в Астане сегодня 19 тепла, в Алматы плюс 25.

0: В Астане 8 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями в студии Екатерина Черкашина. Доброе утро. В Туркестанской области смыло водой мосты в туристической зоне села Акмешет. Отдыхающих 80 человек экстренно эвакуировали. Еще почти 30 граждан застряли в грязи на автомобилях. Людей переправляли при помощи спецтехники. Никто в результате инцидента не пострадал. Известно, что из-за обильных осадков в реке поднялся уровень воды и смыло мосты. Кроме того, поврежден переход в районе Екпенде. В Казахстане пассажирские поезда проверяют перед летним сезоном. Проверки проводят для контроля соблюдения перевозчиками условий заключенных договоров. Мобильные группы оценивают безопасность, санитарное состояние вагонов и качество обслуживания. По итогам осмотров выявили замечания, перевозчикам дали рекомендации по их устранению. В Министерстве транспорта говорят, что в случае выявления нарушений пассажиры могут обратиться в ситуационный центр через мессенджеры по номеру +7 700 098 35 35. Я повторю, +7 700 098 35 35. Из Алматы в Узбекистан отправился уже второй туристический поезд «Кируен-экспресс». Более 130 пассажиров отправились в железнодорожный пятидневный тур по Казахстану и Узбекистану с посещением ключевых исторических городов и памятников. Маршрут включает остановки в Туркестане, Самарканде и Ташкенте с возвращением в южную столицу. Поезд состоит из современных вагонов отечественного производства, в составе 4 купейных вагона и вагон-ресторан. В пакет включены проезд, экскурсионная программа с гидами, входные билеты и трансферы. Президент Украины объявил о запуске реформы армии. Цитирую, сейчас в мае состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует и уже должны быть первые результаты, в частности, в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров сил обороны Украины, заявил Владимир Зеленский. Он поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, боевые задачи на первой линии, реальный боевой управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат. Также изменятся подходы к комплектованию подразделений личным составом и управлению людьми. О развитии событий в следующем выпуске. Через час в студии была Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Петропавловске 14, тепла, в Костанае и Кокшетау 16, в Павлодаре, Кабастузе и Туркестане 20 градусов, в Шымкенте 18, в Таразе дождь +21, в Кызылорде Атырау +23, в Актау 20, выше нуля, в Актобе 17, в Уральске +11, в Семее 24, в Усть-Каменогорске 27, в Караганде и Темиртау 19 градусов, в Жезказгане 22, в Балхаше 29. В Талдыкургане +30, в Астане сегодня 19 тепла, в Алматы +25.

0: Авторадиода «Жарнама». Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Супер Ап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
1: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10.

0: Авторадиода «Жарнама».
1: Внимание, автолюбители! Специальное предложение на автомобили MG от «Аллюр» от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Предложение ограничено. Подробная информация по номеру 3388 или в дилерском центре вашего города. Гарантия 5 лет. MG. Британский дух. Азиатская душа.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Супер Ап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

нас. Все ходы придуманы, где таится истина. Объяснять не

0: В Астане 11 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: Добрый день, в эфире новости, у микрофона Екатерина Черкашина. В Таразе школьник получил тяжелые травмы после падения с высоты на территории гимназии номер 40. По данным СМИ, десятиклассник поднялся на пожарную лестницу, расположенную снаружи здания. Записи камер видеонаблюдения показали, как подросток сидит на ограждении лестницы, но потом, потеряв равновесие, падает вниз. Врачи диагностировали у ребенка очаговую травму головного мозга, перелом правого бедра, перелом ключицы и разрыв внутренних органов. Подросток находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Между тем, полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Об этом пишет Информбюро. В Туркестанской области смыло водой мосты в туристической зоне села Акмешит. Отдыхающих 80 человек экстренно эвакуировали. Еще почти 30 граждан застряли в грязи на автомобилях. Людей переправляли при помощи спецтехники. Никто в результате инцидента не пострадал. Известно, что из-за обильных осадков в реке поднялся уровень воды и смыло мосты. Кроме того, поврежден переход в районе Екпенде. В Казахстане пассажирские поезда проверяют перед летним сезоном. Проверки проводят для контроля соблюдения перевозчиками условий заключенных договоров. Мобильные группы оценивают безопасность, санитарное состояние вагонов и качество обслуживания. По итогам осмотров выявили замечания, перевозчикам дали рекомендации по их устранению. В Министерстве транспорта говорят, что в случае выявления нарушений пассажиры могут обратиться в ситуационный центр через мессенджеры по номеру +7 700 098 35 35. Я повторю, +7 700 098 35 35. Из Алматы в Узбекистан запустили уже второй туристический поезд «Кируэн Экспресс». Более 130 пассажиров отправились в железнодорожный пятидневный тур по Казахстану и Узбекистану с посещением ключевых исторических городов и памятников. Маршрут включает остановки в Туркестане, Самарканде и Ташкенте с возвращением в южную столицу. Поезд состоит из современных вагонов отечественного производства, в составе 4 купейных вагона и вагон-ресторан. В пакет включены проезд, экскурсионная программа с гидами, входные билеты и трансферы. И в заключение о курсе валют. Доллар в обменных пунктах продается по 464 тенге 50 тин, евро 547, рубль 6 тенге 10 тин. О развитии событий в следующем выпуске. Через час в студии была Екатерина Черкашина, а далее эфир продолжит наша ведущая Динара Даулетказа.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Петропавловске 14 тепла, в Костанае и Кокшетау 16, в Павлодаре, Кабастузе, Туркестане 20 градусов, в Шымкенте 18, в Таразе дождь +21, в Кызылорде Атырау +23, в Актау 20 выше нуля, в Актобе 17, в Уральске +11, в Семее 24, в Усть-Каменогорске 27, в Караганде, Темиртау 19, в Жезказгане 22, в Балхаше 29 градусов, в Талдыкургане +30, в Астане сегодня 19 тепла, в Алматы +25.

0: Авторадиода «Жарнама».
1: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Алматыдағы «Жарнама» қызметінің телефоны 320

кусочком собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно упрямь

Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама на Авторадио.
1: Улыбочку? Я не вам, я вашей подвеске. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.kz.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320 10 10.

0: В Астане 13 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: Добрый день. В эфире новости. У микрофона Екатерина Черкашина. Касым-Жомарт Токаев помог освободить казахстанца, задержанного в Польше. Содействие ему оказали также президенты России и Беларуси. Глава Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко и Владимира Путина за помощь в такой сложной ситуации. Также Токаев направит письма благодарности президенту и премьер-министру Польши за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах. В Таразе школьник получил тяжелые травмы после падения с высоты на территории гимназии номер 40. По данным СМИ, десятиклассник поднялся на пожарную лестницу, расположенную снаружи здания. Записи камер видеонаблюдения показали, как подросток сидит на ограждении лестницы, но потом, потеряв равновесие, падает вниз. Врачи диагностировали у ребенка травму головного мозга, переломы правого бедра и ключицы, а также разрыв внутренних органов. Подросток находится в реанимации, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Между тем, полиция возбудила уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Об этом пишет Информбюро. В Алматы сегодня вечером перекроют участок улицы Шемякина до 6 мая. Движение ограничат от улицы Кожедуба до Хмельницкого. Здесь проведут средний ремонт. На участке выставят предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водители просят заранее планировать свой маршрут. Дональд Трамп собирается наказать европейские страны. Накануне глава США уже объявил о введении пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза, мотивируя это тем, что ЕС не выполняет торговые договоренности с США. Помимо этого, Министерство войны выведет 5000 американских военнослужащих из Германии в течение года. О развитии событий в следующем выпуске через час. В студии была Екатерина Черкашина. А сразу после прогноза погоды стартует программа «Эфирге Шагарыңыз». Ваши приветы и поздравления уже готова передавать Динара Даулетқызы.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Петропавловске 14 тепла, в Костанае и Кокшетау 16, в Павлодаре, Хибастузе и Туркестане 20 градусов, в Шымкенте 18, Таразе дождь плюс 21, в Кызылорде Атырау плюс 23, в Актау 20 выше нуля, в Актобе 17, в Уральске плюс 11, в Семее 24, в Усть-Каменогорске 27, в Караганде и Темиртау 19 градусов, в Жезказгане 22, в Балхаше плюс 29. В Талдыкургане 30, в Астане сегодня 19 тепла, в Алматы плюс 25.
2: Эфирге шығарыңыз. Авторадио Қазақстанның ыстық желісі ашық. 707-105-05-05.
3: Жылы сөздің құны шексіз. Ол көңілді көтерет, үміт берек, жүректі жылтат. Егер сіз әлемді өзгерткіңіз келсе, жылы сөзіңізді аямаңыз, тыңдарман. Себебі әрбір жақсы сөз үлкен өзгерістің бастауы. Достар, үздік толқында эфирге шығарыңыз айдары басталды. Сіздермен қыздарыңыз Динара Даулетқызы. Естеріңізге сала кетейін, бүгін Шымкент қаласында 4 мамыр сағат 19:00 орыс драма театрында өтетін «Поздняя любовь» қойылымына билет ойнатудамыз. Сол қойылымға айтпақшы, 4 билет ойнатамыз, яғни 2 жеңімпазымыз болады деген сөз. Жоғарыда сұрақты қойған болатын, тағы бір қайталап өтейін, қазақ театрының негізін қалаушылар кімдер? 877-105-05 нөмерінде сіздердің жауаптарыңызды, сонымен қатар сағынышқа толы хаттарыңызды күтетін боламын. 877-105-05.
0: Хабарлама үшін біздің WhatsApp 8 707 105 05 05.

майские выходные, а это значит, что настроение уже на максимум. Всех приветствую, Анна Ильбисимбаева у микрофона. До 6 вечера мы будем делать простую, но важную вещь – радовать друг друга и удивлять. Особенный момент – тот самый, когда хочется чуть притормозить, вдохнуть глубже и просто сказать «подожди», потому что иногда именно пауза делает чувство громче музыки. Для вас дуэт, который умеет трогать сердце с первых нот. Ингрид, Авраам Руссо и песня, в которой есть все – и нежность, ожидание, и немного грусти, но очень много любви. Если вы сейчас рядом с кем-то важным, улыбнитесь. Если в дороге, пусть этот трек станет вашим попутчиком. А если вдруг на душе тихо, значит, эта песня найдет вас особенно точно. Включаем, чувствуем, проживаем и не ждем. Дальше будет еще теплее. Дима Билан на Авторадио Казахстан.

14:19 на часах. Тот самый трек на Авторадио Казахстан, после которого срочно хочется кому-нибудь написать или хотя бы пересмотреть старые переписки. Группа «Руки вверх». «Она меня целует», и да, Сергей Жуков – гений простоты, минимум слов, максимум попадания прямо в сердце. И интересный факт, друзья, этим песням уже столько лет, а они все еще работают лучше, чем советы друзей в отношениях. И, кстати, под этот трек процент внезапных воспоминаний о той самой или том самом резко возрастает. Проверено жизнью. Оставайтесь на волне. Дальше будет еще громче, веселее и аккуратнее с воспоминаниями, пожалуйста. Яна Ельбисимбаева, желаю всем отличных выходных, прекрасного мая, и пусть он нас удивит и чем-нибудь порадует. Сегодня вечером в 17 часов не забудьте передать привет тому, кого вы любите, кто вас целует и обнимает сердце. 17 часов. Шоу приветов и поздравлений пустите в эфир. Не пропустите, будет, как всегда, вдохновляюще.

Красавица Вера Брежнева «Любовь спасет мир». Под этим я могу подписаться, безусловно. И знаете, звучит эта песня как громкое заявление. Но если подумать, у любви вообще амбиции серьезные. Мир спасать, друг друга любить, настроение поднимать и даже понедельники делать чуть менее подозрительными. Но до него еще время есть. Философия простая. Пока мы спорим, кто прав, любовь уже все решила и всех тихо помирила. Она, конечно, не отменит пробки и рабочие дедлайны, но жить с ней как-то полегче и красочнее. Так что, если вдруг сегодня что-то пошло не по плану, добавьте туда немного любви, друзья мои. Работает лучше, чем инструкция, и точно без побочных эффектов. Далее у нас Николай Басков, группа «Кино», гость из будущего Артур Пирожков и еще больше музыки со смыслом и настроением субботнего дня. И, кстати, скоро узнаете, кто занимает пятую строчку хит-парада Айжан Алмасқызы «Біздің жұлдыз».

0: перетанцует меня.
1: Артур Пирожков, авторадио «Казахстан», двойной комбо. Мы здесь не просто звучим, мы заставляем двигаться. Друзья, движение — это жизнь. Проверена одна песня, и настроение плюс 100. Две песни — вы уже звезда своей кухни. Три — можно смело открывать собственный танцпол. Так что не останавливаемся, продолжаем танцевать и двигаться, прибавляем громкость, ловим вайб майских праздников и продолжаем перетанцовывать все, что было до этого. Заботы, скуку и даже неприятные дни, где бы они ни прятались. И оставайтесь с нами, совсем скоро в эфире новости с Екатериной Черкашиной о самом главном и интересном в начале следующего часа на Авторадио Казахстан. Не пропустите. А еще Яна Ибисимбаева приглашаю заранее вечером на свой огонек. Программа приветов и поздравлений пустить в эфир в 17 часов после выпуска новостей. Готовьте свои признания, поздравляйте друг друга с маем. И именинников не забудьте. Вспоминайте, пишите, готовьтесь, оставляйте в заметках, а вечером присылайте на WhatsApp Авторадио. Хорошего дня и выходных.
0: А ну перетанцуй меня.

0: в Астане 15 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: Здравствуйте, в эфире новости, у микрофона Екатерина Черкашина. Сборная Казахстана по хоккею проведет сегодня дебютный матч на чемпионате мира в первом дивизионе. Первым соперником подопечных Талгата Жайлауова станет команда Литвы. Все матчи дивизиона пройдут в польском городе Сосновец. Трансляция матча начнется в 18:50 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Казспорт», а также на сайте Казахстанской федерации хоккея. Напомню, сборная Казахстана по хоккею поборется за возвращение в элитный дивизион мирового хоккея с командами Украины, Франции, Польши, Литвы и Японии. Казахстанская команда может вернуться в элиту в случае, если займет первое или второе место на турнире. Пожелаем удачи нашим хоккеистам. Касым-Жомарт Токаев помог освободить казахстанца, задержанного в Польше. Содействие ему оказали также президенты России и Беларуси. Глава Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко и Владимира Путина за помощь в такой сложной ситуации. Также Токаев направит письма благодарности президенту и премьер-министру Польши за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах. В Таразе школьник получил тяжелые травмы после падения с высоты на территории гимназии номер 40. По данным СМИ, десятиклассник поднялся на пожарную лестницу, расположенную снаружи здания. Записи камер видеонаблюдения показали, как подросток сидит на ограждении лестницы, но потом, потеряв равновесие, падает вниз. Врачи диагностировали у ребенка травму головного мозга, переломы правого бедра и ключицы, а также разрыв внутренних органов. Подросток находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Между тем, полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Об этом пишет Информбюро. В Алматы сегодня вечером перекроют участок улицы Шемякина до 6 мая. Движение ограничат от улицы Кожедуба до Хмельницкого. Здесь проведут средний ремонт. На участке выставят предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водители просят заранее планировать свои маршруты. Дональд Трамп объявил войну в Иране завершенной. Об этом он уведомил Конгресс страны накануне. В этот день истек крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение военного конфликта с Ираном. Цитируем. Несмотря на успех операции США против иранского режима и продолжающиеся усилия по установлению прочного мира, угроза, которую Иран представляет для Соединенных Штатов и наших вооруженных сил, остается значительной, заявил президент. Между тем, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома в письме к Конгрессу ерундой. О развитии событий в следующем выпуске через час. В студии была Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске и Кокшетау 17 тепла, в Костанае 15, в Павлодаре и Кибастузе 19 градусов, в Туркестане осадки плюс 24, в Шымкенте дождь плюс 21, в Таразе осадки 19 градусов, в Кызылорде Атырау 22, в Актау 15 выше нуля, в Актобе плюс 24, в Уральске 13, в Семи и Усть-Каменогорске 22, в Караганде и Темиртау 19 градусов, в Жезказгане 23, в Балхаше 24, в Талдыкургане 27, в Астане завтра 18 тепла, в Алматы дождь плюс 21.

0: Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.
1: Тыңдарман, көктемнің жайдары демалыс күні сізге шабыт, сергектік пен қуаныш сыйласын. Жақындарыңызбен бірге өткізіп жатқан әр сәттеріңіз бақытқа толы болсын. Зермен үзік толқында болған қыздарыңыз Динара Дәулетқызы, Дәулеті тасқан өмірде сәулетті ғұмыр
0: кешкен. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда.

никогда. По крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры, только цифры, ерунда.

обстановка пока.

0: Ну что, друзья, это был чистый движ, тот самый, от которого даже стены начинают подтанцовывать. Филатов и Кэрос зарядили так, что батарейки больше абсолютно не нужны. А если вы все еще сидите спокойно, срочно включайте повтор, это незаконно пропускать такие вибрации. Майские, как говорится, сами себя не отпразднуют. Так что добавляем громкости, ловим ритм и двигаемся дальше вместе с Авторадио. Ярко, громко и с душой. Все, как мы любим. Всех приветствую, Анна Бесимбаева за пультом. До 6 часов мы будем вместе радовать, удивлять друг друга, передавать привет и поздравлять с праздником. И, конечно, дарить теплые слова тем, кого мы очень сильно любим и даже боготворим. Пустите в эфир в 17 часов после выпуска новостей. Готовьтесь, можете писать.
1: Реклама на Авторадио.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Супер Ап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
3: Эфир компоненттері бар манол синтетикалық майы қорған ысқабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам маяғына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
1: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10.

0: 16 часов 23 минуты. Выходные продолжаются. Это не финал, а просто пауза между вдохами музыки. Потому что «Синее небо» Согдианы — это не только песня. Это напоминание: над любым днем всегда есть пространство, где можно выдохнуть, отпустить лишнее и снова поверить в хорошее. И если сегодня у вас было что-то тяжелое, неприятное, пусть оно станет легче. Если что-то радостное, пусть запомнится ярче. Но мы остаемся рядом, на одной волне, где музыка умеет говорить за нас. Авторадио, слушаем сердцем и продолжаем путь под этим красивым синим небом вместе. Меня зовут Анель Бесимбаева. Не пропустите шоу приветов и поздравлений. Уже в эти минуты вы можете отправлять сообщение на номер 707-105-0505. Пишите друг другу, дарите теплые слова, признавайтесь в чувствах и поздравляйте с майскими. 707-105-0505.
1: Радио твоих дорог, авторадио.

Иногда одной песни хватает, чтобы вспомнить целый день, а иногда, чтобы почувствовать целую жизнь. Один день Татьяны Булановой как раз из таких: честный, теплый, немного ностальгический, но очень настоящий. Не правда ли? Пусть наш эфир будет всего лишь отрезком времени, а он, как тот самый день, может остаться в памяти надолго, если в нем была музыка, эмоции, и вы вместе с нами. Авторадио Казахстан остается на волне ваших историй. Друзья мои, берегите свои особенные дни, в них часто скрывается больше, чем кажется. Мы едем дальше, с нами Иванушки.

Коллектив «Рок Острова» в эфире Авторадио Казахстан. И музыка постепенно растворяется в воздухе, оставляя после себя главное – послевкусие и настроение праздничных выходных. Но эфир на этом не замолкает уже совсем скоро. Свежие новости с Екатериной Черкашиной, чтобы вы были в курсе всего важного и без лишнего шума. А следом наша поздравительная программа, где звучат самые теплые слова, улыбки и приветы для тех, кто вам по-настоящему дорог. Потому что иногда одно поздравляю. Люблю, скучаю, значит, больше целого дня и новостей. Остаемся вместе, не переключайтесь. Дальше будет по-настоящему душевно, по делу и празднично в рамках шоу «Пустите в эфир». 707-105-0505. Пишите друг другу, пишите на Авторадио Казахстан.

0: В Астане 17 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: Здравствуйте, в эфире новости, у микрофона Екатерина Черкашина. Для казахстанских паломников в Мекке и Медине будет действовать льготная программа, об этом сообщают в МИДе страны. Кроме того, ведутся работы по открытию первого в Центральной Азии музея пророка в Астане. Программа предусматривает предоставление скидки на входные билеты в Международный музей биографии пророка исламской цивилизации. Инициатива распространяется на филиалы музея в Мекке и Медине и будет действовать в течение ограниченного периода, после которого по желанию сторон возможна ее пролонгация. В Казахстане пассажирские поезда проверяют перед летним сезоном. Проверки проводят для контроля соблюдения перевозчиками условий заключенных договоров. Мобильные группы оценивают безопасность, санитарное состояние вагонов и качество обслуживания. По итогам осмотров выявили замечания, перевозчикам дали рекомендации по их устранению. Сборная Казахстана по хоккею проведет сегодня дебютный матч на чемпионате мира в первом дивизионе. Первым соперником подопечных Талгата Жайлаува станет команда Литвы. Все матчи дивизиона пройдут в польском городе Сосновец. Трансляция матча начнется в 18:50 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале «Казспорт», а также на сайте Казахстанской федерации хоккея. Напомню, сборная Казахстана по хоккею поборется за возвращение в элитный дивизион мирового хоккея с командами Украины, Франции, Польши, Литвы и Японии. Казахстанская команда может вернуться в элиту в случае, если займет первое или второе место на турнире. Пожелаем удачи нашим хоккеистам. Дональд Трамп объявил войну в Иране завершенной. Об этом он уведомил Конгресс страны накануне. В этот день истек крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение военного конфликта с Ираном. Цитируем. Несмотря на успех операции США против иранского режима и продолжающиеся усилия по установлению прочного мира, угроза, которую Иран представляет для Соединенных Штатов и наших вооруженных сил, остается значительной, заявил президент США. Между тем, лидер демократов в Сенате США Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома в письме Конгрессу ерундой. Между тем, Дональд Трамп собирается наказать европейские страны. Накануне глава США уже объявил о введении пошлины в размере 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза, мотивируя это тем, что ЕС не выполняет торговые договоренности с США. Помимо этого, Министерство войны выведет 5000 американских военнослужащих из Германии в течение года. О развитии событий в следующем выпуске. Через час в студии была Екатерина Черкашина. Впереди у нас программа «Пустите в эфир». Ваши приветы и поздравления уже готова передавать Анель Бисимбаева.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске и Кокшетау 17 тепла, в Кустанае 15, в Павлодаре и Кабастузе 19 градусов, в Туркестане осадки плюс 24, в Шымкенте дождь плюс 21, в Таразе осадки 19, в Кызылорде Атырау 22, в Актау 15, в Актобе 24, в Уральске 13, в Семиусть-Каменогорске 22, в Караганде и Темиртау 19, в Жезказгане 23, в Балхаше 24, в Талдыкургане 27, в Астане завтра 18 тепла, в Алматы дождь плюс 21.
0: Пустите в эфир. Горячая линия «Авторадио Казахстан» открыта. 707-105-0505.
2: Всем привет, дорогие друзья! Вы в поздравительной программе «Месте, где слова становятся теплее, а расстояние между людьми словно исчезают». И да, майские на календаре, праздники продолжаются, а значит, настроение само собой просится быть легче, ярче и чуть смелее. Время поздравлять, передавать приветы, делиться добром, позитивом и делать этот вечер особенным для тех, кто вам очень дорог. Пожалуйста, пишите, эфир ваш, отправляйте поздравления, а мы с удовольствием сделаем так, чтобы они прозвучали красиво, душевно и по-настоящему. Остаемся вместе, дальше будет еще теплее. Программу «Пустите в эфир» сегодня откроют Натан и Алла.

0: Авторадиода жарнама.
1: Зырылдап жүріп тұрған көлік бағыт әкеледі. Фейсервис автосервистерінде жүріс бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15% жеңілдік. Ұсыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамда. free.fitauto.kz-ке жазылыңыз.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините все платежи в один и платите меньше с Халык. С 1 мая по 1 августа действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320-10-10. Авторадио. Пустите в эфир на Авторадио Казахстан.
3: Ну что, друзья мои, начинаем окутывать любовью и заботой всех. Добрый вечер, Авторадио. Большой привет хотим передать Джаламову Тимерлану. Хотим пожелать ему здоровья, силы и терпения. Мужественно пройти этот путь, чтобы с легкостью прошел это испытание. Мы его очень любим и скучаем. Ждем его от Эли, Аруаны и Алихана. Братишки Кайрату, от сестры Гули, не унывай, все будет, и будем вспоминать, как плохой сон этот период. Надеюсь, впереди ждут счастливые времена. Сестра Гуля поцеловала, в ожидании находится. Из Караганды всем пожелания хорошего дня, вечера, ночи, прекрасного настроения. Дильнас, я очень тебя люблю. От Ярасыла. Любимому Андрюшке Маслакову привет. Мы в Арсенале отмечаем день рождения. Скучаем очень, мысленно обнимаем. Твоя семья. Нашему папочке и мужу Сергею привет. Скучаем на выходных особо тоскливо без тебя. Мы отдыхаем на домашнем. Хотим тебе сказать, что ты самый лучший для нас, и мы тебя сильно любим. Кстати, Симби вчера было 6 лет. С праздником. Пи Айка тоже шлет привет. Это ваша маслята. Прекрасного субботнего вечера, Авторадио. Миссия вашей программы – сближать людей, стирать расстояние. И вы отлично справляетесь с ней. А мы, как обычно, передаем привет нашему дорогому Алмасу из столицы. У нас все хорошо. Хорошо, папа с Иброшкой 2 дня гуляют в Ботаническом, а мне некогда отдыхать, я шью свои заказы. Но мысленно мы всегда с тобой. Это родители ваши с поцелуями, объятиями, сестра Жанат и Жинбай. Следующий привет. Всего самого лучшего, Авторадио, вы супер. Хотим папочке и мужу Бейсову Куандыку сказать, мы очень тебя любим, ты справишься, ты сильный. Мы всегда с тобой, у нас все хорошо, это жена Нина и ваши детки. Любимой подруги Гульжан, 3.14, от подруг и их вторых половинок. Любим, скучаем, все будет хорошо. Ждем тебя в нашем кругу. Привет, Авторадио. Любимому Гоше передайте привет. Гош, питайся хорошо. Береги себя. Ты у нас храбрый и сильный. Мы тебя ждем. Твоя любовь, Анара. Виктору приветик. Любимый супруг, надо чуточку подождать, у нас все будет. Я очень сильно тебя жду и люблю. Супруга Ольга. Добрый вечерочек. Ваша программа как свежий ветерочек. Поднимает настроение, веселится население. Поздравления, приветы, пожелания и советы. Всем по вкусу, всем по нраву, как пикантная приправа. И Максатику, сыночку от родителей Салим. Мы скучаем, обнимаем, все целуем крепко, ждем поскорее вместе быть, дружной семьей жить. Это мы, твоя родня, папа, мама и братья. Супер! Вот это вот я понимаю, вот это мне нравится. И читать приятно, и весело, и бодро, оригинально, бесподобно. Браво! Скопирую, наверное, сохраню себе. Что-то наподобие этого мне приятно читать. Ребят, давайте уже писать что-то такое оригинальное, необычное и позитивное. Константину Гуменяку есть привет. И хочется много сказать, но надеюсь, что очень скоро я дождусь этого дня, увижу самую красивую улыбку. Все передают огромный привет с любовью. Мамочка и миллион красных сердец. Сердечками наши слушатели любят одаривать. Ваша щедрость не знает границ. И вам тоже здравствуйте. Арман из Южной столицы отправил мне букет. Спасибо. Смайлики, конечно, но тоже приятно. Сыну Даурену у нас все хорошо. Привет тебе. Отдыхаем у бабушки на Лебедева с мамой, Медина и София. Это они отдыхают. А я пишу тебе, о своей любви, о своем ожидании и о скорой встрече, которая, надеюсь, скоро произойдет. Гульмира. Мужу Дамиру привет передает Асима и сын Абдукарим. Мы дома, ждем, любим. Теплый привет любимому Максу от Екатерины. Объятия тебе, дорогой Макс. Поверь, где бы я ни была, но я все равно думаю о тебе. Все время тебя не хватает, но каждый раз думаю о том, как мне повезло встретить тебя. Ты мое солнышко и радость. Мои планы на будущее. Крепко-крепко тебя обнимаю. Надеюсь, что встреча уже близко. От Гульмиры и любимой Кости. Я знаю, какой ты сильный. Все наладится, даже если сейчас кажется иначе. Я рядом с тобой. Несмотря ни на что, верю в тебя и поддержу в любой момент. Я всегда буду рядом. Безумно люблю тебя. И спасибо, авторадио «Казахстан». Мужу Дони привет. Моя любовь, мы в Жаркенте. Завтра возвращаемся в Алматы. Нам очень тебя не хватает. Люблю тоже сильно. Гульзада. И еще привет Мурату. Не падай духом, брат, ты справишься. Все наладится с теплыми пожеланиями. Ляззат.
0: Наш WhatsApp

0: Новая песня Клавы Коки «Забери меня», кстати, которая певица счастлива в новых отношениях и готовится замуж. Счастье молодым, как говорится. У нас в эфире скоро будет много танцевальной музыки, философской, летней, с нашими исполнителями и зарубежными, друзья. Для формата, как говорится, и для души. Но сначала послушаем вас. Это приятно.
1: Пустите в эфир.
2: Уже в эфире. Слушаем.
0: В эфире привет от Адили. Она передает его из Алматы для Суречки, Шерханчика, от всей большой любящей тебя семьи. От мамы, папы, Саниточки, Амиры, Диасика, Азиза и от моих шестерых детей. Моя дорогая Суречка, у нас все хорошо. Ты береги себя и думай только о своем благополучии. Мы тебя любим очень сильно и ждем. Твоя семья и сестренка Адили. Next. Так, у нас впереди, да, вот появился привет папочке и мужу Косте от Гульмиры, детей Карины, Эвелины, Данилы и Захарки. Играем на улице, все хорошо, майские праздники кайфовые. Скучаем по тебе, любим, считаем минуты, надеясь на скорую встречу. Нашему другу Диасу привет, мы тебя ждем, не опускай руки, мы рядом, твоя большая любящая семья. Мама Ажека, Карина, Мика, Айдана и Айлин. Хочется передать огромный привет сыну Александру, пожелать ему доброго здоровья, везения и успехов. Скучаю по тебе очень. Твоя мама Наташа. Привет, Дамир. Верь в чудеса, они случаются, даже когда кажется, что все против тебя. Все обязательно наладится, ты не один. Рядом есть люди, которые в тебя верят. Сил тебе от нас и терпения. Все будет хорошо. Это ваши друзья Нурике, Бибигуль, Роза, Люда и Гуля. Руслану Келлер, привет. Тимурчик уехал в Талапкер, завтра приедет. У меня уборка дома, я слушаю авторадио, пишу тебе о своей любви, скучаю сильно. Супруга Галина. Моему брату скажите, что все будет хорошо. Мы вас очень любим, братишка Бекось. В добрый путь, ребята. Авторадио Казахстан. Анель, вы все супер. Спасибо. Хочу передать привет из ТО «Талгар» сыночку Кириллу и его команде. Спасибо, ребят, что вы у нас есть. 7 и 8. Что написали? Конец, я не поняла. В добрый путь. А это да. И вам счастливого пути, успехов, удачи и с праздником. Майские продолжаются, месяц будет полон отдыха. У кого-то активного, у кого-то пассивного. Но мы в строю, мы трудимся ежедневно во благо и для вашей радости. И эмоции, конечно. Эмоции просит Армашечка. Получай их от меня. Давно не писала тебе. Асимгуль на связи. Очень скучаю, люблю, жду встречи. Все хорошо. Эвелина передает привет папе Косте, самому лучшему человеку в моей жизни. Пап, тебя не хватает. Люблю, переживаю за тебя. Надеюсь, у тебя все отлично. Брату Мурату крепкий привет. Хочу сказать, что ты очень сильный, мудрый. И справишься со всем, что бы ни происходило. Не сдавайся, все обязательно наладится. Береги себя. Вот братишки Бахаджана. Ера, ты самый лучший человек в мире. Береги себя, брат. Много не переживай. Все будет в свое время. Хорошего тебе настроения и бодрости. Твой друг Айбек. Дяде Мурату, привет от Дамили. Ждем вас, очень скучаем. Доброй субботы, хорошей субботы, любимое авторадио. Самому лучшему мужу и прекрасному отцу на земле. Привет, Алтан. Безгранично любим от всего сердца. Сегодня у девочек салонный день. Стрижемся. Все у нас отлично. С любовью, жена и четверо прекрасных дочерей. Привет моей любимой Томе, супруге, родной, любимой, милой, красивой, желанной. Я ее очень люблю и скучаю. Вместе 34 года. Анатолий, счастья вам на долгие годы, любви, уважения, благополучия. Вы молодцы. Так держать. Следующий привет Бейсову Куандыку. Мы вместе с тобой всегда на одной волне. Все хорошо. Нина и детки снова написали из другого номера. Ай-яй-яй. Жанику от сестренки Боты. Привет, мама, будет 6 мая. Жди, брат. Добрый вечер, авторадио, сыну Владимиру нашему. Пожелание быть сильным духом, верить. Пусть добро и мудрость и счастье идут рядом с тобой. Ведь тебя любят и ждут твои родители и друзья. Мы всегда рядом, Люба и Сергей. Большой привет Виталию. Очень скучаем, все, надеемся, будет хорошо, как раньше. Надеемся на лучшее. От всех большой привет. Ждем бесконечно. Скучаем, целуем людям в носик от деток. Супруга Анжела передает этот привет. И еще один Алматову Диасу. Любим всегда с тобой. На связи твоя мамочка. Будь здоров, сынок. Я тебя очень люблю и жду. Мужу Эльдару. Давайте еще один привет передадим от Миланы Эльдару. Остались считанные дни. Мы совсем справимся. Я тебя очень жду. Безусловно, безумно люблю, дорогой. Надеюсь, ты это чувствуешь. Юрий Юрьевич, мы рядом. Это мама и дедушка. Всем здоровья, благополучия, много денег. Мужу Арнуру скажите, что я его очень люблю. И вас, Авторадио Казахстан, тоже слушаем, наслаждаемся выходными, поздравляем друг друга с праздниками. Вы просто нечто. Спасибо. Это взаимно.

0: майские на календаре, сегодня второе, и это уже не просто дата, а настроение, которое включается с первой улыбки, прямо с утра, время, когда все вокруг легче, ярче и как будто ближе к хорошему и светлому. Друзья, те самые дни, когда хочется выдохнуть, включить любимую музыку погромче и позволить себе немного свободы, без спешки, но с драйвом внутри. Потому что май умеет напоминать. Жизнь — это не только дела, но и моменты, которые хочется проживать здесь и сейчас. Всем прекрасных лав-сторий. Мы остаемся на волне хорошего настроения, ловим этот весенний майский ритм и не отпускаем его до последнего. С вами Анна Бесимбаева. С маем в сердце.
1: Приветы и признания. 707-105-05-05.
0: Привет для Арнура и Руслана. Мы очень скучаем по вам и ждем. Шахнур очень скучает и передает огромный привет вашей мамы, папы, братишка и все родные. Следующий привет у нас для любимого человека, пасинчик Руслана от Даши. Сегодня у меня день рождения. Как бы я хотела, чтобы ты был рядом со мной. Я очень скучаю по тебе. Мне тебя очень не хватает, любимый мальчик. Надеюсь, мы скоро увидимся. Я безумно по тебе скучаю. Жанна, не грусти. Обязательно у нас все будет хорошо. Люблю, сильно, крепко целую. Уважаемый автор радио «Казахстан», сыну Юрию привет. У нас все хорошо. Дедушка и мама. Хочу поздравить дорогой авторадио с праздником. Сына Косю и всех его сокурсников с Днем Единства Народов. Пожелать всем крепкого здоровья, добра и, конечно, удачи в делах. Мы в Кушмуруне вчера выехали на Маевку. Жарим шашлыки. У нас все хорошо, вот только тебя, правда, не хватает. Скучаем. Любим, ждем. Нашему другу Диасу привет. Ждем встречи с тобой, твоя большая любящая семья. Здравствуйте, добрый вечер, и вам не хворать. Супругу Виктору привет. У нас все будет хорошо, я точно знаю. Надо чуточку подождать. Супруга Оля. Виктору привет. Я знаю, что скоро все у нас будет хорошо. Надо подождать. Снова это сообщение. Боже, домику от Розы, Гульсум и Люды. Просто привет любимому сыну Ерназару. Теплое пожелание от сердца. Ты в жизни мой свет, мой бесценный дар. Пусть будет дорога твоя светла, и счастье всегда сопровождает тебя. Пусть силы хватает идти вперед. Пусть вера в душе никогда не умрет. Здоровья тебе и удачи большой. Пусть ангел-хранитель хранит тебя рядом с собой. Где бы ты ни был, я рядом душой. Горжусь бесконечно, сыночек, тобой. Пусть сбудутся все твои мечты, и самым счастливым всегда будешь ты. С любовью, мама Батагоз. Торпеда, привет от Золотого. Безумно люблю, соскучилась сильно-пресильно. У нас все будет хорошо, скоро буду рядом. Всем хорошего вечера и настроения нашего сына Артема с днем рождения. Сынок, оставайся таким же храбрым и смелым. Крепкого здоровья тебе, мы тебя любим. Гавани, тоже привет от Ласточки. Всем счастья, любви. У нас, кстати, праздник в семейном кругу. Сынок футбол с утра гоняет. Хорошо, жизнь прекрасна. Хорошего вечера всем. Праздничной субботы, авторадио «Казахстан». Валерка, самый лучший муж. Моя опора, моя душа и дыхание. Мы очень скучаем без тебя и мечтаем о нашей встрече. Люблю, написала Аленка. Моему мужу Камару Виталию. Привет, мое сердце принадлежит тебе без остатка. Я буду любить тебя всем, что есть во мне. И никогда не перестану этого делать. Ты мой свет, моя опора, мой мир. Никому никогда тебя я не отдам. Ты моя вселенная, и в ней есть только ты. Спасибо, что ты есть. Люблю тебя очень сильно. Скучаю, твоя любимая жена Светлана. Следующий привет для папы и мужа Мамедова Саида. Обнимаем, целуем, любим. Твоя жена и дочь Златана. Прокопчук Владимиру привет, мой сын. Сейчас непросто, но впереди еще много хорошего. Я всегда на твоей стороне. Люблю тебя очень сильно. Спасибо, Ванель, вы чудо. Ой, вы тоже. А мне приятно получать такую теплую обратную связь и слова благодарности. Спасибо большое. Вы тоже все очень безумно чудные. Мужу Бауржану привет. Получила цветы и письмо. Очень приятно. Спасибо за внимание и теплоту. С уважением, Гульбану. Благодарим авторадио Казахстана. И вам спасибо за внимание. Танчик Мадьяру. Привет от любимой обезьянки Жасмин. Счастье мое, я тебя люблю. Очень тоскую по тебе, скучаю, целую. Все будет хорошо. Вот увидишь, скоро увидимся. Ты самый у меня лучший. А Максату привет от Апашки. Мир не меняется от желаний. Мир меняется от всего, от твоего взгляда на него. Пожалуйста, смотри на мир с открытым сердцем, светлой душой, хорошими намерениями. И Вселенная в ответ откликнется добром и светом. Крепко обнимаю тебя, люблю и жду дома. Следующий привет. Без пауз. У вас сегодня, как всегда, очень много. Хочу осчастливить всех. Надеюсь, у меня это сегодня получится. Своей половинке Ашимову Азамату. Привет, спасибо за все. Уважаю, обнимаю крепко. Ашимова. Нашему папочке Иваниенко и Евгению, а дочери Виктории и Александре, и сына Сергея. Привет, очень любим и скучаем. Диасу Алматову привет от Лауры Аманжоловой и Насти Смык. Привет, береги себя, мы мысленно и сердцем с тобой. Из Кустаная этот привет. Мы о тебе помним, часто вспоминаем и очень ждем. Надеемся, что у тебя все норм, насколько это возможно. Держись. Все обязательно наладится, этот период закончится. Мы верим в тебя и в то, что впереди у тебя будет другая, светлая жизнь с чистого листа. Передаем тебе тепло, поддержку и самые искренние мысли. Очень хочется, чтобы вы это почувствовали даже на расстоянии. Адилю есть привет от Махабат. Сократите, пожалуйста, ваше письмо, оно чересчур длинное. Я озвучу его обязательно, только сократите. Самым лучшим и самым дорогим людям из Павлодара привет, поселок Ленинский. Любимому Артему, моим друзьям Олесе и Лехе, Андрюхе и Ксюхе. Хорошего нам отдыха. Ой, мы сидим, отдыхаем, шашлыки жарим, шашлычки на дрынчике катаемся. Пусть у нас все мечты сбудутся. С любовью, Ирина. Хорошего вам вечера, праздника, выходных. Потрясающий отдых. О таком я тоже, между прочим, давно мечтаю. Шашлычки, покатушки и вообще теплой компании где-то находиться вместе за городом. Это красота, это кайф. Другу Айдёке привет, братишка. Помни, ты не один, рядом есть друзья, родные. Мы тебя уважаем, ценим, очень скучаем по тебе. Не сдавайся, все обязательно наладится. В тебя верят. У тебя впереди хорошие дни. С пожеланиями, Дяхан. Диасу снова привет. Жан Эмсол, люблю тебя, береги себя, Ажека. Авторадио, вы лучшая ведущая. Сегодня просто неотразимо. Вам привет огромный, спасибо, что вы есть. Анатолий, спасибо, вы тоже красавчик. Аватарка у вас просто огонь. Папу Косю, с праздником единства. От сына Амира большой привет. Я жду, когда он приедет домой. И, конечно, скучаю очень. Моему любимому Иванову Виталию. Привет, милый, ненаглядный. Очень люблю и скучаю. Людмила отправила розу мне или ему. Непонятно. Ладно, это не важно. Братишке Кайрату от сестры Гули. Привет, не унывай, все будет. И будем вспоминать этот период как плохой сон. Надеюсь, впереди ждут счастливые времена. Вы ждем, целуем, сестра Гулия. Привет, лучшее радио страны. Костанай на связи, а также прекрасная девушка Елена Олеговна. Знаю, после дождя всегда выходит солнце. Я целую твою маковку. До завтра, сестра. Твоя сестра маковку или макушку, наверное, макушку целует. Тоже не суть главное. Главное, написали и сердечно друг друга обняли. От души поблагодарили. Анел, сердечное вам спасибо. Пусть будет так. Константину Гуменику тоже передавала этот привет. Супругу мою любимую Аймжан поздравляю с днем рождения. Я тебя очень люблю и каждый раз говорю Вселенной огромное спасибо, что он подарил мне такую супругу. Это муж ваш, Мадияр. С благодарностью. Мусину Алмазбеку привет от Жанны. Во вторник приеду. Никуда не ходила, не ездила дома. Все время дома, домашние дела. Люблю тебя, сына. Очень скучаю, скоро приеду. Передайте, пожалуйста, мой привет Оскару. У нас сейчас ужасно сильный дождь. Все в пробке стоят. Все в пробке стоят. Вы как бы не забывайте про мой выпускной, о дочери Алии. Откуда вы? Где идет дождь? И когда придет к нам в Алмату? Огромный привет подруге Леночке. Солнышко, пусть твой ангел-хранитель всегда будет с тобой. Я люблю тебя, обнимаю крепко. Подруга Наташа. Следующий привет для Бекбулата. Все трудности уже позади. Впереди нас ждет только хорошее. Я рядом. И дальше будет только лучше. Обняла вас крепко, Осели. Добрый вечер, любимое радио всем мира и добра. Хочется передать привет хорошему человеку, хорошему машинисту, который всю жизнь водил поезда в локомотивном депо СТ-курорт Боровой, Виктору Леонидовичу Долженко. Будь здоров! Вам привет передает Андрей Мухин из Щучинска. папе Аяну. Привет, пап, здоровья, сил, терпения, настроения. С праздником поздравляет ваша доченька Амина. Уважаемый авторадио Диасику от тети Мики, привет, все будет хорошо. Скучаем, любим, ждем, благодарю заранее. Кузимбаев Мейрам, поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, успехов в работе и всего наилучшего. Малгаждаровый, Дашумовый из Астаны передают всем привет. А вас, Мейрам, лично поздравляют с вашим личным праздником, с Новым годом, с днем рождения, с праздником 1 мая абсолютно всех, кто сегодня на волне Авторадио Казахстан. И вам, Евгений, отличного денечка, вечерочка, счастья, благ. Мне всегда приятно, с удовольствием читать ваши произведения, стихотворения. Вы тоже сегодня неотразимы.
1: Ждем ваши сообщения на наш номер WhatsApp. 707-105-0505.

0: Хочешь прямой эфир?
1: Да!
0: 707-105-0505.
1: Да!
2: Продолжим радовать друг друга и удивлять. У нас привет от постоянной слушательницы Анель. Наконец-то вы. Здравствуйте. Добрый вечер. Я вас обожаю. Рада слышать. И вам добрый вечер, милая Асия. Привет моему любимому мужу Серику. Любимый, я тебя очень сильно люблю. Мы с тобой вместе, и это самое главное. Добрый вечер, Анель. Сообщение от вас дошло, пришло. Нет, кому, от кого, непонятно. Мадьяру, в общем, есть привет. У меня все хорошо. Спасибо родным и друзьям, которые оберегают и поддерживают. Были в кино, вкусно поели. Отдыхаю, пока дети в зоне развлечений. Люблю, написала ваша Аймжан. Салам Диасу Джас, Анель вам рахмет, Коп-коп рахмет. И вам спасибо за то, что вы есть. Привет, Володя, сестренки Виолетты, родных и близких. Любим, ждем, скучаем, увидимся уже в эту среду, в следующую среду. Хорошей субботы, Мадик, это рыжие ушастики. Сделали все, как и ты говорил, насчет дня рождения. Отправили большой букетище роз, и она счастлива. Мы рядом с твоими. Так, чьи сообщения я не читаю? Кто-то нервничает. Анельчика из Талдыка, привет. Папочке Хиалбаеву, Максату, у детей, семьи и жены. Сегодня день для детей. Гуляли в парке. Вот только без тебя. Нам тебя не хватает. Солнце мое, я тебя люблю. Пока. Твоя жена Аида. Вот, дошла до вас очередь и увидела я вас. Не переживайте, вообще не нервничайте. Если сообщение сегодня не прозвучало, значит, оно обязательно прозвучит завтра. Завтра, кстати, будет Роман Лазуров. Прошу любить, встречать и жаловать. Заметьте меня, пожалуйста, папе Мурату. Привет, скучаем по тебе. В доме становится тише без твоего смеха и разговоров. Просто хотели напомнить, что мы тебя любим и всегда ждем возвращения. Пусть дорога будет легкой, береги себя с любовью и теплом. Твои дети Алёка, Айдана и Димка. Привет! 500 тысяч сообщений пришло с этого номера для зятя Серик Болсына. Сердечный привет, дорогой зять. Алимхан рядом с нами тоже передает привет. Береги себя, скучаем, верим, что скоро обязательно увидимся. А вот голосовые аудио сообщения записывать нам не нужно, мы их просто не слушаем, да, и не слышим. Прошу передать привет всей аудитории Авторадио Казахстан, а также Аяну от семьи Рушан. Не переживай, все будет хорошо. Досик на работе, дети на поле, остальные дома. Готовимся ко дню рождения вашей внучки. Бабушка и дедушка тоже рядом, у них все в порядке. Особенный привет на волне Авторадио папе Мурату от сына Димаша. Ты моя опора, пример силы и мудрости. Я очень горжусь, что у меня такой отец. Пусть всегда будет крепкое здоровье, отличное настроение и удача во всех делах. Знай, я тебя очень сильно люблю. Добрый вечер, добрый вечерочек, всех с праздником, поздравляю, счастья, радости желаю, любимой племяннице Сурие от Азизовых, большой-большой привет. Утиулину Аблайхану от мамочки и сестренки Алины, мы всегда рядом с праздником. И музыкальный привет главтренеру Аполлонычу от его родных и близких. Будет музыкальный привет вам от елки. Обязательно прозвучит, но я же должна все прочитать, всех заметить, всем уделите внимание. Вот слушательница почти плачет Виктору, потому что не передала привет. Тут мамы Светы, сестренок и супруги Дарьи. Любим, ждем дома, не очень переживаем, но надеемся, что все скоро будет хорошо, и мы все тебя обнимем. Все. Анельчика, Куб-Рахмет, спасибо, мы на связи. Ой, я так рада, что вы услышали. А то думала, слез мне тут не досчитаться ваших. Следующий привет. Спасибо за тепло, которое вы дарите каждый день. Оно, правда, авторадио чувствуется. От всей души передаем дорогому Мурату. Очень хотим, чтобы в эти непростые дни у вас было больше сил, спокойствия и света внутри. Помните, мы рядом. И вы нам очень дороги. Пожалуйста, берегите себя. С любовью и теплом, Галя, Назёка, Жанёка и Альбек. Любимому Костянчику привет от супруги. У нас все хорошо. Начали делать ремонт. Я тебя люблю и скучаю. Супруга ваша. брату Жанику от братишки Олжаса привет. Скоро встретимся. У нас все хорошо. Всем счастья, мирного неба, добра, позитива и прекрасного мая. А я спешу порадовать мою любимую племянницу приветом от родных из Кустаная. Здоровья тебе, милая, терпения, душевного равновесия, хорошего настроения. Мы мысленно рядом. Любим, поддерживаем тебя во всем. Обнимаем, целуем и скучаем. Только вот не написали, кому приветствие, от кого, непонятно. Здесь есть, конечно, прокол и недочет. Дорогая наша доченька Ариша, ты наше большое счастье, наша гордость и радость. Пусть в твоей жизни будет очень много улыбок, верных друзей, ярких моментов и исполненных желаний. Оставайся такой же доброй, светлой и искренней девочкой. Мы все тебя очень сильно любим и всегда рядом с тобой. С днем рождения, Аришенька. Счастья тебе. Большого счастья. Добрый всем вечер, Мадияру от Аймжан. И снова привет. Ну, а остальное я читала, собственно. Спасибо вам, Авторадио Казахстан, вы чудесные. Я сегодня в восторге не только от музыкальной части вашей, но и в целом от души, от сердца. Рад за всех, кто сегодня здесь, на волне Авторадио Казахстан. Всем, кто уже встретился с родными, всем, кто сегодня отмечает день рождения, да и просто весело проводит майские праздники. С Востока выпускникам 1991 года Алма-Атинского зооветеринарного института. Привет всем всего-всего самого наилучшего. На связи ваш Санабек. Добрый вечер. Спасибо, Авторадио Казахстан. Я хочу передать привет своему замечательному мужу Олегу. Я тут подумала, как ты много сделал для нас и просто захотела сказать «люблю». Вот просто так, без повода, без просьб, просто потому что ты самый лучший, самый уникальный, необыкновенный, потрясающий. Знай, я это вижу и очень ценю, написала Диана. И еще один привет, если успею, сладкой принцессе Светлане. Скажите, что я очень сильно ее люблю, правда, честно, родная, от души. Обожаю, приподнимаю, ты моя желанная. Это бешеные языки пастуза.
0: Авторадио Жарнама.
1: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ай сайын бірнеше кредит төлеп жатырсыз ба? Халық арқылы барлық төлемдеріңізді біріктіріп, аз төлеңіз. 1 мамырдан 1 тамызға дейін қайта қаржыландыруға арнайы шарттар қолданылады. Халық суперапта онлайн немесе бөлімшеге келіп рәсімдеуге болады. Толығырақ халықбанк.кз сайтынан біле аласыз.
5: Внимание, автолюбители! Специальное предложение на автомобили MG от Allure от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Предложение ограничено. Подробная информация по номеру 3388 или в дилерском центре вашего города. Гарантия 5 лет. MG. Британский дух. Азиатская душа.
0: Телефон рекламной службы в Алматы. 320-10-10.
6: Авторадио.
0: Пустите в эфир Односа.

Матинскому зооветеринарному институту. Всего всем самого наилучшего, светлого, доброго. С Востока, выпускники 91-го года. Ось Каменогорск, Санабек, с большой любовью и уважением. Спасибо Авторадио Казахстан за отличное настроение каждый день. Ваша музыка заряжает энергией, поднимает настроение и делает работу и отдых еще приятнее. Вы настоящий источник позитива. Так держать. Галина из Алматы. Огромное вам спасибо, Галина. Вот, я вам сердечко тоже отправила в знак благодарности. Энергиями меняемся, и это так приятно, что работаем не зря, что есть связь, да, есть контакты, все хорошо. Мадьяру, Джасмин, мамы, Карлыгаши, сестренки Айданы. Любим, кушай, любимый, не мучай себя. Что такое, у кого нет аппетита? Витаминоз, ребята, нужно кушать, конечно, следить за здоровьем. Сезон не только витаминоза, но и клещи, поэтому берегите себя и... Берегите себя, думайте о своем здоровье и о благополучии своих родных. Дорогой Авторадио Казахстан, добрый вечер. Спешу порадовать мою любимую племянницу. Да, это сообщение было от родных из Кустаная для Альбины от тети из Кустаная. Она очень торопилась отправить и забыла дописать. Но это послание, пожелание душевного равновесия, терпения, здоровья, хорошего настроения, поддержки, любви от всех родных и еще поцелуев было для Альбины от тети из Кустаная. В последний вагон успеваю. Прочтите, пожалуйста, мой привет для папы Оси. Ты самый лучший из людей. Мы ждем, когда мы будем вместе. Береги здоровье. Со всеми трудностями обязательно справимся. Все будет хорошо. Мы любим и очень по тебе скучаем. Костянчик, привет. Держись бодрячком, ведь ты не зря бодрый. Люда, Вова. Привет, мой дорогой братишка Оскар. Пусть все, что происходит, приведет к лучшему результату. А мы будем верить и надеяться. Побольше всем нам терпения. Не унывай, все будет у тебя отлично, феерично. Люблю тебя, твоя сестра Баян из Тараза. Брата Мирама, с днем рождения, здоровья, самое главное терпение. А мы все тебя любим. Будь, пожалуйста, сильным, твоей сестра и братьев. Вот, Анеля, спасибо. Мне надо было сегодня... Да, да, да, я поняла, все поняла. Я ведь прочитала его. В добрый путь, ребята. Ну, все хорошо, слава богу, все отлично. Успели, прочитали и осчастливили. Хочу передать привет вам, Авторадио, а также Шадрову Николаеву, дочери Нины. Пусть себя бережет. Выходных отличных, настроения прекрасного. Добрый вечер. Это, наверное, последнее сообщение на сегодня. Только что прилетело. Секунду. Здравствуйте, слушаю вас на Авторадио Казахстан. Голос реально цепляет, Анель. Редко такое бывает. Хочу отправить вам цветы, просто как знак уважения, настроения. Все понятно. Это личное сообщение. Я прочитаю позже и отвечу, наверное. Спасибо, дорогая Анель. Счастья вам, любви и вам, дорогая слушательница. Как зовут вас? Раиса у нас на связи. Очень красивая слушательница, прекрасная. Просто поздравляю вас тоже с праздником. Желаю счастья, долголетия, крепкого здоровья и скорейшего воссоединения с тем, кому вы пишете уже долгое время. Спасибо большое, Анель. Ну вот, кажется, все, я прочитала. Нет. Махабат отправила письмо Адилю. Теплый привет любимому человеку. Мы с дочей дома отдыхаем, а сын остался у родственников, играет там. Любимый, я тебя обожаю. Каждый день прошу, чтобы это расстояние скорее осталось позади. И мы снова были вместе. Крепко-крепко тебя обнимаем всей семьей и с любовью ждем. Твоя Махабат. Ну все, кажется, больше нет никого. Сегодня я просто перевыполнила план, да, все прочитала, абсолютно всех. Спасибо вам большое, и вам спасибо. И вот еще Айнур, Жигер, привет, салют. Напоследок, друзья мои, я хочу поздравить с днем рождения одного прекрасного человека, хорошего друга, светлого, светлой души человека, Дениса Каретникова. Он живет в Алматы и сегодня отмечает свой личный праздник. С днем рождения, Денис Каретников, если ты меня слышишь. Сегодня официальный день, когда мир обязан подстроиться под твой ритм, добавить яркости, прибавить удачи, включить режим. Все складывается идеально. Пусть планы у тебя не просто существуют, а уверенно превращаются в результат, как хороший трек из идеи в хит. Пусть рядом будут люди, с которыми легко даже в тишине. А в делах стабильный зеленый свет, без лишних пауз. Я желаю тебе такой жизни, где будни не утомляют, а выходные не заканчиваются раньше, чем ты успеваешь отдохнуть. И чтобы каждый твой Новый год добавлял не только возраст,
мощность, уверенность и кайф от происходящего. С днем рождения, Денис.

пусть твой личный эфир всегда будет в хорошем сигнале. Я твоя давняя хорошая знакомая, твоя подруга. Поздравляю тебя с днем рождения. Будь счастлив и здоров. С вами была Анель Бесимбаева. Дорогие друзья, берегите себя, любите близких и оставайтесь с Авторадио Казахстан. До скорой встречи!

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Астане 19 часов. Информационная служба Авторадио.
1: Добрый вечер. В эфире новости. У микрофона Екатерина Черкашина. В стоматологии Астаны вновь трагедия. На этот раз во время лечения умер 20-летний парень. По факту смерти жителя столицы в одном из стоматологических центров города департамент полиции проводит досудебное расследование. Назначен комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение. По данным родственников погибшего, ЧП произошло в стоматологии Темдент, куда Мурат Есбулган пришел лечить зуб. Семья утверждает, что стоматолог ввел препарат без аллергопробы, после чего у парня начались судороги и состояние резко ухудшилось. Напомню, ранее в столице в стоматологическом кресле скончалась 3-летняя девочка. Тогда врачи планировали вылечить ей сразу 18 зубов. В Таразе школьник получил тяжелые травмы после падения с высоты на территории гимназии номер 40. По данным СМИ, 10-классник поднялся на пожарную лестницу, расположенную снаружи здания. Записи камер видеонаблюдения показали, как подросток сидит на ограждении лестницы, но потом, потеряв равновесие, падает вниз. Врачи диагностировали у ребенка травму головного мозга, переломы правого бедра, ключицы, а также разрыв внутренних органов. Школьник находится в реанимации. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Между тем, полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Об этом пишет Информбюро. В Алматы сегодня вечером перекроют участок улицы Шемякина до 6 мая. Движение ограничат от улицы Кожедуба до Хмельницкого. Здесь проведут средний ремонт. На участке выставят предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Водителей просят заранее планировать свои маршруты. Касым-Жомарт Токаев помог освободить казахстанца, задержанного в Польше. Содействие ему оказали также президенты России и Беларуси. Глава Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко и Владимира Путина за помощь в такой сложной ситуации. Также Токаев направит письма благодарности президенту и премьер-министру Польши за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах. Для казахстанских паломников в Мекке и Медине будет действовать льготная программа. Об этом сообщают в МИДе страны. Кроме того, ведутся работы по открытию первого в Центральной Азии музея пророка в Астане. Программа предусматривает предоставление скидки на входные билеты в Международный музей биографии пророка и исламской цивилизации. Инициатива распространяется на филиалы музея в Мекке и Медине и будет действовать в течение ограниченного периода, после которого по желанию сторон возможна ее пролонгация. И в заключение о курсе валют. Доллар в обменных пунктах продается по 464 тенге 50 тен, евро 547, рубль 6 тенге 10 тен. Развитие событий в следующем выпуске. Через час в студии была Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске и Кокшетау 17 тепла, в Кустанае 15, в Павлодаре и Кибастузе 19 градусов, в Туркестане осадки плюс 24, в Шымкенте дождь плюс 21, в Таразе осадки плюс 19, в Кызылорде Атырау 22, в Актау 15, в Актобе 24, в Уральске 13 выше нуля, в Семее и Усть-Каменогорске 22, в Караганде и Темиртау 19, в Жезказгане 23, в Балхаше 24, в Талдыкургане 27 градусов, в Астане завтра 18 тепла, в Алматы дождь плюс 21.

что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Информационная служба Авторадио.
1: Добрый вечер. В эфире новости. У микрофона Екатерина Черкашина. Касым-Жомарт Токаев помог освободить казахстанского дипломата Ануара Бакибая, задержанного в Польше. Его обвиняли в шпионаже. И освободили в рамках обмена заключенными между Польшей и Беларусью. Содействие казахстанскому лидеру оказали также президенты России и Беларуси. Глава Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко и Владимира Путина за помощь в такой сложной ситуации. Также Токаев направит письма благодарности президенту и премьер-министру Польши за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах. Стоматология Астаны. Вновь трагедия. На этот раз во время лечения умер 20-летний парень. По факту смерти жителя столицы в одном из стоматологических центров города департамент полиции проводит досудебное расследование. Назначен комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение. По данным родственников погибшего, ЧП произошло в стоматологии Тем-Дент, куда Мурат Есболган пришел лечить зуб. Семья утверждает, что стоматолог ввел препарат без аллергопробы, после чего у парня начались судороги и состояние резко ухудшилось. Напомню, ранее в столице в стоматологическом кресле скончалась 3-летняя девочка. Тогда врачи планировали вылечить ей сразу 18 зубов. Из Алматы в Узбекистан запустили уже второй туристический поезд «Кируен-экспресс». Более 130 пассажиров отправились в железнодорожный 5-дневный тур по Казахстану и Узбекистану с посещением ключевых исторических городов и памятников. Маршрут включает остановки в Туркестане, Самарканде и Ташкенте с возвращением в южную столицу. Поезд состоит из современных вагонов отечественного производства, составит 4 купейных вагона и вагон-ресторан. В пакет включены проезд, экскурсионная программа с гидами, входные билеты и трансферы. Президент Украины объявил о запуске реформы армии. Цитирую, сейчас в мае состоится согласование всех ключевых деталей. В июне реформа стартует и уже должны быть первые результаты, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров сил обороны Украины, заявил Зеленский. Он поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат. Также изменятся подходы к комплектованию подразделений личным составом и управлению людьми. О развитии событий в следующем выпуске. Через час в студии была Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске, Кокшетау 17 тепла, в Кустанае 15, в Павлодаре, Кивастузе 19 градусов, в Туркестане осадки плюс 24, в Шымкенте дождь плюс 21, в Таразе осадки плюс 19, в Кызылорде Атырау 22, в Актау 15 выше нуля, в Актобе 24, в Уральске плюс 13, в Семее Усть-Каменогорске 22, в Караганде Темиртау 19, в Жезказгане 23, в Балхаше 24. В Талдыкургане 27 градусов, в Астане завтра 18 тепла, в Алматы дождь плюс 21.

сводит комплекс, женщины топлес, жигало пресс добавит мне стресс. Мой сетевой ник — звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: В Астане 11 вечера. Информационная служба «Авторадио».
1: Время новостей на Авторадио Казахстан. У микрофона Екатерина Черкашина. Здравствуйте. Сборная Казахстана по хоккею обыграла Литву в дебютном матче на чемпионате мира в первом дивизионе. Счет матча 4-1 в пользу нашей сборной. Матчи проходят в польском городе Сосновец со 2 по 8 мая. Следующий матч казахстанские хоккеисты проведут завтра против команды Японии. В горах Алматы подросток сорвался с обрыва и травмировал ногу. Очевидцы вызвали спасателей. Они поднимались по горной местности в район поляны Тера около 2,5 часов. Пострадавшему оказали необходимую помощь, эвакуировали его вниз. Спасатели передали подростка бригаде Центра медицины катастроф. Об этом пишет Информбюро. Касым-Жомарт Токаев помог освободить казахстанского дипломата Ануара Бакибая, задержанного в Польше. Его обвиняли в шпионаже и освободили в рамках обмена заключенными между Польшей и Беларусью. Содействие казахстанскому лидеру оказали также президенты России и Беларуси. Глава Казахстана поблагодарил Александра Лукашенко и Владимира Путина за помощь в такой сложной ситуации. Также Токаев направит письма благодарности президенту и премьер-министру Польши за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах. Для казахстанских паломников в Мекке и Медине будет действовать льготная программа. Об этом сообщают в МИДе Казахстана. Кроме того, ведутся работы по открытию первого в Центральной Азии музея пророка в Астане. Программа предусматривает предоставление скидки на входные билеты в Международный музей биографии пророка и исламской цивилизации. Инициатива распространяется на филиалы музея в Мекке и Медине и будет действовать в течение ограниченного периода, после которого по желанию сторон возможна ее пролонгация. Развитие событий в следующем выпуске. Через час в студии работала Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске и Кокшетау 17 тепла, в Кустанае 15, в Павлодаре и Кибастузе 19 градусов, в Туркестане осадки плюс 24, в Шымкенте дождь плюс 21, в Таразе осадки плюс 19, в Кызылорде Атырау 22, в Актау 15 выше нуля, в Актобе 24, в Уральске плюс 13, в Семее и Усть-Каменогорске 22, в Караганде и Темиртау 19, в Жасказгане 23, в Балхаше 24, в Талдыкургане 27 градусов, в Астане завтра 18 тепла, в Алматы дождь плюс 21.

так, не отрицай, как правильно жить, никто не знает, с тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово, места выбираю.